0: бывал и прекрасный пейзажный парк с мостиками, с прудами, по крайней мере, одним прудом. Такое красивое пейзажное место. И это место расположено прямо около Нерис. Там же есть яблоневый сад. И когда-то с советского времени там еще остались запущенные такие ангары. И вот муниципалитет решил в этом месте развивать базу для гребля. И для этого проектируются подъезды для автомобилей, паркинг на 40 автомобилей и прочая так называемая серая инфраструктура. Это инфраструктура, которая подразумевает наличие асфальта, твердых поверхностей. И поскольку это только одно из подобных мест, а их еще и больше, которые подпадают под эту идею «Нерис возрождается», то и специалисты, и активные жители, они, конечно, стали бить тревогу, поскольку мы видим, что под очень привлекательно звучащей идеей возрождения берегов Нерис почему-то именно природные берега, которые являются достоянием города, и благодаря которому в город попадает свежий воздух, поддерживается биологическое разнообразие, существуют места для спокойного времяпровождения, поскольку рядом кварталы находятся высокоурбанизированные, где не хватает парков, скверов и так далее, то вот мы начинаем терять вот эту свою природную Нерис или природные берега реки Нерис. И вот именно поэтому и жители организовывают протест. А возвращаясь к базе гребли, спортивной гребли, наверное, так надо перевести, там собираются вырубить из-за автомобильной инфраструктуры и прочей инфраструктуры, которая проектируется для этой базы, более 300 деревьев, и из них 200 деревьев, даже больше, являются охраняемыми. Это «саугутинас мячес» по-литовски, вот охраняемый тип деревьев. И вот тогда мы спрашиваем, как жители тоже, что значит тогда этот статус для дерева, если так легко спроектировать что угодно вместо этих деревьев и начать их вырубать. Ну и, конечно, в контексте последних жарких дней подобного рода затеи, они особо много вопросов вызывают, поскольку именно такие природные места, они все-таки работают как природный кондиционер. И каждый из нас прекрасно знает, что вот если у дома у нас есть достаточно большой зеленый двор, он будет работать на наше благо как природный кондиционер. Там, где асфальт, там уже таких природных условий, благоприятных для здоровья жителей, мы уже не найдем. Ну вот это суть вопроса, который поднимают протестующие жители.
1: Вы часто критикуете проекты городские, которые сейчас активно реализуются. С вашей стороны, как вам кажется, где проходит грань между благоустройством и попыткой сделать какие-то, вот даже тот же Нерис сделать более доступным для жителей Литвы, и уничтожением природной среды?
0: Да, здесь очень важно, конечно, придерживаться баланса и понять, что многие природные территории, которые и в данный момент склонны муниципалитет урбанизировать или выдает разрешение на постройку новых домов и кварталов, это уже остатки экологического каркаса, который позволяет вообще городу дышать. То есть баланс уже сильно нарушен. Именно поэтому так остро возникают эти вопросы об охране подобного рода мест. Мы не так много, как жители разных районов, имеем доступа к обширным зеленым зонам. То есть одно дело — это какой-то зеленый двор, небольшой зеленый сквер, но скажем, природные берега Нерис, которые позволяют более долгое время, продолжительное время гулять вдоль Нерис, или леса, или вот такая территория, как Озас, между Шишкине и Фабионишке с Балтупи находящиеся. Это места, которые вообще надо обязательно, город должен сохранить, потому что иначе у нас просто не остается таких компенсационных механизмов, которые бы позволили городу функционировать как здоровому организму. Опять-таки можно апеллировать к нашему собственному опыту каждого человека, который там в жару, например, выйдет на асфальт, на какую-то парковку и проведет там, скажем, 15 минут. И те же самые 15 минут, проведенные просто в зеленой зоне, это очень разнящиеся опыты, которые по-разному влияют на наш организм. Но мы призываем к тому, чтобы город, который так интенсивно застраивается последние десятилетия, уже более чем 10 лет, уже достаточное количество зеленых зон просто отдал под застройку, застройку, где не хватает какого-то озеленения, даже минимального. Ну, посмотрим там на наши какие-то коммерческие центры, скажем, когда вместо озеленения мы просто щебень какой-то, да, выкладывают и там сажают какой-то небольшой, значит, саженец, который погибает за короткое время. Ну, вот это как бы недостаточно озеленения, значит, компенсация уже не работает вот этой застройки, а остатки экологического каркаса вот застраиваются уже. Сейчас
1: в Вильнюсе одновременно реализуется множество проектов по реконструкции, благоустройству. Все перекопано буквально. Люди все чаще жалуются на масштаб строительных работ. В целом, любые новые проекты вызывают бурную реакцию сейчас. Угу. Не становится ли вот эта ситуация вокруг Нериса частью более такого общего общественного недовольства сейчас?
0: Согласна отчасти. Поскольку мы видим, что чем более интенсивно организовывают вот эти ремонты улиц, да, ремонты различных публичных мест, тем чаще жители обращают внимание на то, что их, собственно, никто не информировал о том, что будет происходить непосредственно около их дома. Например, в некоторых районах вот непосредственно перед жарой последних дней были организованы ремонтные работы, в ходе которых было увеличено количество твердого покрытия. Дорожки прокладываются, да, там, где уже жители просят, ну, не надо доставить там одну-другую зеленую зону. И вот эти реакции, они показывают, что муниципалитет не проделывает работу, которую, по идее, должен проделать в демократическом обществе. Надо больше вовлекать жителей все-таки в принятие решений. И, с другой стороны, надо придерживаться принципов, которые уже общественности доступны, касательно того, что в городе должен быть баланс между этими твердыми покрытиями, которые очень быстро нагреваются, долго остывают и целую серию проблем генерируют экологических, и зелеными зонами, которые компенсируют наличие вот этих твердых поверхностей в городах. Это вот одна часть медали. И другая, что мы видим, что действительно, поскольку у Вильнюса сейчас бюджет достаточно обширный, город очень активно его бросает именно вот в такие инфраструктурные проекты, но во время организации этих инфраструктурных проектов зачастую и практически всегда забывается об аллеях, что надо сохранять аллеи, что не надо подрубать там корни этим зеленым аллеям. Или если прокладываются новые какие-то там дорожки, дороги и велосипедные дороги, забывается о том, что надо оставить достаточное количество места для перспективного озеленения. Ну вот, например, очень интересный случай — это улица Жигеманту, которая находится как раз вдоль Нерис. По фотографиям конца 19-го, начала 20 века мы видим, что там историческая аллея, это променада, люди гуляли вдоль Нерис, вдоль аллеи. И сейчас я все ждала, что вот начался ремонт этих дорог, и Жигеманту в том числе, и что вот сейчас эту аллею восстановят. Ничего подобного, просто проложена велосипедная дорожка, пешеходы, они оказываются полностью на Санцепёке, и таких мест в городе очень много. И просто забывают организаторы, это даже не планировщики, это просто организаторы ремонтных работ. Проекты даже не представляются общественности, этих проектов нет. Это просто ремонтные работы. И вот организаторы ремонтных работ, они забывают о том, что, по идее, пешеходам очень нужна эта тень. Каждый из нас с этим сталкивается в своей повседневной жизни.
1: Говорила городской антрополог Екатерина Лавринец. Александр Лукашенко в преддверии Дня независимости Беларуси подписал указ о помиловании 32 осужденных. Как сообщает белорусское государственное агентство БелТА, 28 из них были осуждены за преступления экстремистской направленности. По данным пресс-службы Лукашенко, помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Утверждается, что все они подали прошение о помиловании, признали свою вину и раскаялись. В сообщении также говорится, что решение принято из принципов гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Имена освобожденных не называются. На решение отреагировала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она заявила, что освобождение 28 политических заключенных стало облегчением для их близких, однако подчеркнула, что в белорусских тюрьмах по-прежнему остаются сотни политзаключенных, которые, по ее словам, также должны быть освобождены. С сегодняшнего дня в Литве вступает в силу новый порядок выплаты пособий по безработице. Он призван предотвратить злоупотребление, когда люди увольняются с работы, не ищут новое место и при этом получают пособие. Представительница Содры Скирмантия Рамошкайте сообщила, что теперь при расчете размера пособия большее значение будет иметь ранее получаемая заработная плата. Кроме того, для получения пособия необходимо иметь не менее 12 месяцев трудового стажа за последние 2 года. По данным службы занятости, в стране зарегистрировано более 145 тысяч безработных. Это почти столько же, сколько жителей Клайпеды. За год число безработных сократилось более чем на 8 тысяч. Самый высокий уровень безработицы сохраняется среди молодежи, хотя и там он постепенно снижается. Исполняющий обязанности министра энергетики Жигимантас Вайчунас заявил, что реализовать проект первого морского ветропарка мощностью 700 мегаватт, который развивает государственная группа Игнитис Группе, исключительно на рыночных условиях, то есть без государственной поддержки, в настоящее время невозможно. Стоимость проекта оценивается примерно в 3 миллиарда евро. Вайчунас также призвал руководство Игнитис Группе как можно скорее обнародовать анализ затрат и выгод этого проекта. Климатологи предупреждают, прошедшая волна жары может оказаться далеко не последней этим летом. Чего ждать в ближайшие месяцы и становится ли экстремальная жара новой нормой для Литвы и Европы, говорит климатолог Арунас Букантис.
2: Нет, это уже не новая реальность. Она уже, очевидно, 3 десятилетия, можно сказать, и по сравнению, например, с концом 20 века волны тепла уже становятся все длиннее, интенсивнее, и можно сказать, что частота волн теплы уже увеличилась на 3-4 раза по сравнению с концом 20 века. Так что мы должны уже привыкнуть к этим явлениям экстремальным.
1: То, что прошлое лето было достаточно дождливым и холодным, это было исключение или как бы перерыв между глобальным потеплением, которое, как обычно, обсуждаем? Как бы это назвали?
2: Я бы это назвал типичным таким климатическим явлением, поскольку такие прохладные сезоны, которые случились в прошлом году, они не были холодными, просто она была средняя температура. Но мы избегали таких длительных вторжений тропических воздушных масс. И поскольку преобладал перенос запада, циклоническое действие было очень сильное, так что, можно сказать, это не каждый год бывает одинаковое число жарких дней и продолжительность волн теплы. Но мы посчитываем всегда за несколько десятилетий, сколько таких явлений. 1-2 года это ничего не значит. Так что в среднем увеличивается и частота, и сама температура увеличивается.
1: Можно ли назвать климат непредсказуемым сейчас? Или это нормальная изменчивость, или все же проявление климатических изменений каких-то?
2: Я бы это назвал экстремальными явлениями климата. Вообще климат Земли становится все более экстремальный, и такие явления не только волны жары, но и ливни, и даже опасное количество осадков, наводнения, они становятся во всем мире более частыми явлениями, и можно сказать, что климат уже вышел из такого среднего своего положения, когда такие вот экстремальные явления становятся все крепче, сильнее, чаще, и такой как бы нарушен уже баланс климатической системы.
1: А можно ли сегодня хотя бы приблизительно сказать, сколько еще волн жары Литва может пережить до конца этого лета?
2: Самое большее такая повторяемость волн теплы бывает в июле и в августе. Так что эти 2 месяца еще впереди. Совсем не исключено, что еще мы дождемся 2-й и 3-й волн жары, но прогнозировать такие явления очень трудно, поскольку это зависит от атмосферной циркуляции, и она устанавливается не только в нашем регионе. Должна включиться тут и Северная Африка, и весь европейский континент, и тогда уже становятся такие условия для выноса жарких тропических воздушных масс на север, даже до полярного круга. Вот в прошлом году, например, были очень высокие температуры в Норвегии, Швеции, Финляндии. Дневные температуры поднимались даже до 33 градусов. Это очень была такая сильная, далеко на север продвинутая волна жары.
1: Сейчас Европа тоже переживает так называемый этот heat wave, да, волну жары, почти 40-градусный. Что сейчас происходит в Европе? Как это можно объяснить? Некоторые климатологи говорят о какой-то тепловой пробке, которая образовалась.
2: В Европе создалась такая так называемая омега-ситуация, когда в Центральной Европе был большой антициклон, а с запада и с востока к нему прижимались области низкого давления. И тогда начался вынос тропических воздушных масс, северных жарких таких воздушных масс Северной Африки. И температура поднялась даже выше 40 градусов. Но такая ситуация уже заканчивается. Теперь антициклон продвигается на восток, на юго-восток, и уже волна жары ослабевает. Но такие высокие температуры до 35-39 еще случаются в последние дни, и в ближайшие дни они будут в Испании, в Португалии, в Италии, в Греции, в некоторых районах. Но это уже последние дни, и тогда центр жары продвинется уже на юго-восток Европы, в Украину, вот, уже в район Каспийского моря ближе. И, можно сказать, Европа будет спасена от этой волны жары.
1: Многие заметили, что настоящая жара пришла уже в июне. Есть ли данные, что лето действительно сдвигается, и периоды этой экстремальной жары начинаются все раньше?
2: Да, такие данные есть. И волны жары даже не в июне. Иногда, ну, такие отдельные жаркие дни, первые уже признаки волн жары начинаются даже в конце мая. И это неудивительно, поскольку климат теплеет и повышается не только средняя какая-то годовая температура, но и температура всего лета, и продолжается волны жары уже даже не только в июле-августе, но и даже в сентябре. Иногда в первой половине сентября они случаются. Так что этот как бы сезон этого явления экстремального, он продлиняется уже и конца, можно сказать, мая до начала сентября.
1: Но все равно температура выше 30 градусов для Литвы все еще новость. Мы бьем эти температурные рекорды за все время наблюдений климатических. Это вообще становится для Литвы обычным явлением, вот эта аномалия? Или нам нужно привыкать к тому, что это будет все-таки климатическая норма?
2: Мы подсчитываем такие данные, когда днем температура повышается до 30 градусов или выше. Так я могу сказать, что вот во второй половине 20 века такие дни были только 1-2 за год, даже не каждый год. А теперь вот таких дней уже мы подсчитываем в 21 веке иногда до 10 и даже до 15. Так что можно сказать, что увеличилось число жарких дней несколько раз. В некоторых районах Литвы даже на 4-5 раза. Так что можно сказать, что это уже типичное явление, и это как бы климатическая норма.
1: Говорил климатолог, профессор Вильнюсского университета Арунас Букантис. И о погоде. Предстоящей ночью в Литве будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Кое-где ожидается туман, ветер слабый, температура ночью составит от 14 до 19 градусов. Завтра днем сохранится переменная облачность, во многих районах вновь пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Северо-западный и западный ветер 7-12 метров в секунду, воздух прогреется до 22-27 градусов. В Вильнюсе ночью ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, температура составит 17-19 градусов. 12 градусов. Днем также возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до 22-24 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевич-Утия. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Кипьют Яси». Сейчас 16:28.